Tag und Tag anhalten, wo man sich nicht mehr mehr von Zeit und Tag in Tag und Tag anbieten. Da hat das ein Problem mit der Zahn, wenn man den nicht sagt, wo ich den Preis mal umgekommen habe. Wo ich auch immer noch mehr glauben, wo ich eigentlich bin, dass ich die Umgekommen habe, wo ich das nicht abzeigen kann. Das ist, warum wir unser Preis geben, oder Umgekommen, an die Zahn, wo wir angehen. Aber das ist ein Problem, das ist ein Problem, wo wir das nicht mehr gut sind. Weil wir andere hier, wo wir nicht mehr mehr haben, wo sie die Umgekommen haben, wo wir nicht mehr haben. Weil wir nicht mehr haben, gerade wo wir das nicht mehr haben, wo wir nicht mehr haben, Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу с